Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Я черчу эти странные знаки, они как собаки. То скулят и стенают, то страшно залают, но кто понимает? То, оскалившись миг, побежав напрямик, загоняя в тупик. Разорвут на клочки, растоптают очки, это вам, старички. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Я черчу эти странные знаки в сгустившемся мраке. В сновидениях чужих, среди комнат пустых, среди взглядов косы. На поверхностях вот, чтобы водоворот и кружил круглый год. Взор уткни в облака, там, где наверняка начертает рука. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Эти странные знаки. Я черчу эти странные знаки на белом.

0: Мне кажется, я даже сейчас буду, возможно, реветь, пока буду это говорить. Просто все. Оно сводится к одному, к желанию быть счастливым и ощущать себя причастным к чему-то большему, обрести какое-то соединение со всем. И в тот момент я подумала о том, что вот как много всяких каких-то теорий, практик по избавлению от эго, от я, потому что все говорят, а где это я, там, кто такая Юлиана, и вот эта вся социальная жизнь. И в тот момент я подумала, вы говорите так про это я, а почему вы так не говорите про ту же самую душу, про дух, про Бога? И в тот момент я поняла, что это еще одна ловушка. Эти слова, эти теории, эти книги, эти практики, это просветление и прочее, это те же самые слова. И я поняла, что тот самый Бог, которого ищут, кто сказал, что его нужно вообще искать? В процессе говорения, когда мы вообще произносим слова и понимаем, что слова — это результат работы там, да, нашего сознания, сама эта речь, я уже увидела в этом что-то божественное. Да, если вот опять же наделять что-то, это слово наделять чем-то, то я подумала, что сами подоконник, асфальт, моя банковская карта, абсолютно
1: все, что я вижу, оно и есть этот Бог.
0: Что мы ищем?
1: The lyrics, vocals and music is by Alexei Postolenko and Yuliana Evseva, mixing Alexei Postolenko and Nikita Nefitinki, sampling Nikita Nefitinki, Alexei Postolenko, photos Josef Judek and Eliska Susha, recorded from July 2024 to May 2025. Yes, and Bygone Days is gonna take over for you, because Radio Central goes on forever, infinite. You can go. See you in 2 weeks.
0: Это и есть что-то божественное.